Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. На предыдущих уроках мы узнали об основной части жизни апостола Павла. Его рождение, обучение, обращение. Рассмотрели три пути благовестия. Думаю, вы заметили, что жизнь апостола Павла с момента его встречи с Иисусом была посвящена только Господу. Мы не видим, чтобы он стремился приобретать земное богатство, жить в свое удовольствие, искать себе славы. Но мы видим жертвенность его служения Господу. Хотя у него были трудные обстоятельства, гонения и нужды, он был в темнице, его побивали камнями, ему приходилось противостоять ложным учениям, утешать скорбящих, обличать согрешающих. Он жертвовал собой ради других людей во имя Господа, а это называется самоотверженностью. Так он поступал до конца своей жизни. И сегодня я расскажу о самоотверженности Павла до конца своей жизни. Но вначале мы с вами послушаем песню.

Апостол Павел после третьего пути благовестия вернулся в Иерусалим. Он встретился с братьями, рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников и его служение. Они же, выслушав, прославляли все Бога. После этого они посоветовали ему совершить очищение по закону. Павел послушал братьев и сделал так, как они сказали. Друзья, нам не нужно сегодня исполнять такой обряд, но обратите внимание, что Павел был послушен братьям по вере и сделал, как они сказали. Можно было поступить по-другому, но Павел исполнил совет братьев. Проявляете ли вы послушание в добром деле или в добром совете своим родителям, учителям, наставникам, служителям церкви? Возьмите в этом пример от апостола Павла. Когда 7 дней закончились, тогда ассирийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона, и места сего, притом и Елинов ввел в храм и осквернил святое место сие». Здесь был схвачен апостол Павел, и они хотели убить его. Об этом узнал тысяченачальник полка. Он тотчас, взяв воинов и сотников, устремился на них. Увидев воинов, они перестали бить Павла. Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать 2 цепями и спрашивал, кто он и что он сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. По причине смятения он ничего не мог понять, а потому велел вести Павла в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и кричало «Смерть ему!». На другой день апостол Павел предстал перед Синедрионом. Это верховный совещательный орган в Иерусалиме, состоявший из 72 членов, первосвященников, книжников и старейшин, имеющий власть для решения религиозных и судебных вопросов. Там Павел говорил речь, но его не восприняли. После этого 40 человек поклялись не есть и не пить до тех пор, пока не убьют Павла. Это стало известно тысяченачальнику Лисию, и он ночью отправил Павла под охрану в Кесарию к правителю Феликсу. Правитель Феликс был 11-й прокуратор Палестины, правивший с 52 по 60-е года после рождения Христова. Правитель Феликс, прочитав послание Лисия, решил выслушать Павла, когда придут его обвинители. Через 5 дней пришли первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертулом, римским оратором, которые жаловались правителю на Павла. Выслушав обвинения иудеев и речь Павла, он сказал: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении». А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс пришел со своей женою Друзилою, иудеянкою, призвал Павла и, слушая его о вере во Христа Иисуса. Так как Павел говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и сказал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». По прошествию 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест, 12-й прокуратор Палестины, правивший 60-го года после рождения Христа. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Первосвященник и знатнейшие иудеи обратились к Фесту, когда он прибыл в Иерусалим, с жалобой на Павла, прося, чтобы Павла привели в Иерусалим, думая там убить его. Но Фест сказал, что он сам будет скоро в Кесарии и там выслушает обвинение. Где-то через 8 дней Фест прибыл в Кесарию и повелел привести Павла. Здесь иудеи, которые пришли из Иерусалима, стали обвинять Павла в серьезных преступлениях, но доказать их они не могли.
Иудеи всячески искали возможность погубить Павла, поэтому он вынужден был потребовать суда кесаря. Через несколько дней царь Агриппа, который был правителем различных частей Палестины, и Вероника прибыли в Кесарию поздравить Феста. Фест представил им дело Павла. Когда апостолу Павлу предложили говорить, он засвидетельствовал о своем обращении. Слушая Павла, Агриппа сказал: «Еще немножко, и ты убедишь меня сделаться христианином». Павел смело свидетельствовал о Христе при всяком возможном случае, хотя он знал, что за это может пострадать. Потом Агриппа сказал Фесту: «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его к кесарю». Так апостол Павел был отправлен из Кесарии в Рим.

На пути в Рим. Павла и других узников поручили сотнику августова полка именем Юлию. Они отправились на корабле и на следующий день прибыли в порт города Сидон. Сотник Юлий хорошо относился к Павлу, а потому разрешил ему сходить к друзьям. Отправившись оттуда, они приплыли в Кипр по причине противных, то есть встречных ветров, и, переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил их на него. Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного им ветра, они подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому «Хорошие пристани», близ которого был город Ласия. Плавание становилось опасным, и Павел предупредил: «Я вижу, что плавание будет затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, чем словам Павла. Эта пристань не была приспособлена к зимовке, поэтому многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но вскоре поднялся встречный бурный ветер, называемый Евроклидом. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и они носились, отдавшись волнам. Дорогие ребята, старайтесь прислушиваться к советам, наставлениям от Господа. А где можно взять эти советы? Да, в книге Библии, через проповедников, через опытных духовных христиан. Несколько дней не было видно ни солнца, ни звезд, а шторм все бушевал. Они потеряли всякую надежду быть спасенными. Люди были утомлены и уже долго ничего не ели, но Павел оставался спокойным. Ему Бог открыл, что никто из людей не погибнет и что он предстанет пред Кесарем. На 14-й день корабль сел на мель, а они, кто как мог, добрались до берега острова Мелит. Там им оказали гостеприимство, там апостол Павел исцелил от горячки отца Публия, начальника острова. После этого и другие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы Павлом. Павлу и людям, бывшим с ним, оказывали много почестей и при отъезде снабдили всем необходимым. Прошло 3 месяца, и апостол Павел и другие с ним отплыли на корабле, зимовавшем на острове. Приплыв в Сиракузы, большой приморский город на восточном побережье Сицилии, пробыли там 3 дня. Оттуда отплывшие, они прибыли в Ригию. На следующий день подул южный ветер, и они прибыли в Путиол, город на западном побережье Италии. Там они нашли братьев и были с ними 7 дней. И вот, наконец-то, они прибыли в город Рим. Братья в Риме слышали о том, что туда должен был прибыть Павел, и вышли навстречу к ним, что ободрило Павла, и он благодарил за это Бога. В Риме сотник передал узников военачальнику, а Павлу разрешили жить отдельно, с охранником. Через 3 дня Павел созвал знатнейших из иудеев и говорил с ними о причине его уз и об учении Иисуса Христа. Слушая Павла, они убеждались словами его, а другие не верили. И вот так жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царство Божие и уча Господи Иисусе Христе со всяким

Друзья, более обширно представить жизнь апостола Павла можно, прочитав его послания. Их он писал во время третьего пути благовестия и во время заключения. Павел написал послания церквям в Риме, 1 и 2 Коринфянам, Галатам, послание к Ефесянам, послание к Филиппийцам, послание к Колоссянам, 1 и 2 послание Фессалоникийцам и личные послания к Тимофею, к Титу и Филимону. Послание к евреям автор не указан точно, но больше склонность читать, учитывая стиль и содержание послания, что написал его тоже апостол Павел. В своих посланиях Павел обличал, предостерегал, наставлял, ободрял христиан. Читая его послания, укрепляется вера, надежда и упование на Господа. Павел говорит: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Подражать – это делать так, как делает кто-то. Апостол Павел призывает подражать Христу. Все, что Павел писал для церквей тогда, сегодня это также важно и для нас. Проверьте себя сегодня, дорогие ребята. Кому подражаете вы? Красивым, сильным, модным, тем, что ищут славы себе, мечтают быть богатыми, учеными, быть во всем первыми? Или вы, прослушав повествование жизни апостола Павла, желаете жить для Господа, славить Его имя, подражать апостолу, как он подражал Христу? Павел говорит «умоляю», то есть «очень прошу». Это слово «умоляю» относится и к вам, ребята. Прислушайтесь и примите эти слова. Подражайте во всем Христу. Как и у всех людей, живущих на этой земле, жизнь апостола Павла подошла к концу. Люди по-разному заканчивают свой путь, оставляя следы своей жизни. Апостол Павел оставил прекрасные, яркие, благословенные следы жизни, и это потому, что он шел по следам

Господа Иисуса Христа, который призвал его, и Павел в тот же миг спросил: «Что повелишь мне делать?» Этим он выразил свою готовность идти за Господом и верно служить Ему. И это желание он исполнил во всей своей жизни. Поистине, это была самоотверженная жизнь. И самоотверженность была до конца. И в смерти он был верен Господу. Он принял мученическую смерть во время царствования Нерона. Это произошло приблизительно в 64 году нашей эры. И хотя жизнь апостола Павла, великого и верного труженика на Ниве Божьей, закончилась, но для всех будущих последователей учения Иисуса Христа он стал ярким примером для подражания. Он сказал: «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Да, вся его жизнь принадлежала Христу, и смерть он принял не как что-то страшное, но как приобретение. Он перешел в лучшее, прекрасное. Он перешел туда, где навсегда остался с Иисусом, с тем, для славы которого он самоотверженно трудился до конца.

Дорогие мои, если вы следуете за Иисусом, подумайте, принадлежит ли ваше сердце полностью Господу? Все ли в вашей жизни славит Бога? Ваши мысли, слова, ваши отношения к себе и к другим? В жизни Павла было много труда, испытаний, скорбей, но пройдя через все это, он остался верным Богу до конца. У вас в жизни тоже будут свои трудности и испытания. В чем-то они уже есть сейчас, поэтому учитесь преодолевать все с Господом. Не сверните с Божьего пути. Останьтесь верными Ему до конца, как Павел. А если в вашей жизни еще не было встречи с Христом, эта встреча важна для вас. Господь желает тоже этой встречи, и вы идите к Нему, пока есть время. В Библии написано: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Да благословит вас в этом Господь!

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение одного из величайших произведений Нового Завета — «Послание к евреям». Первая часть этого послания посвящена доктринальным вопросам, основная суть которых сводится к стремлению автора показать превосходство Христа над всем тем, что было известно в Ветхом Завете. Так, первая глава, которую мы продолжим изучать сегодня, демонстрирует нам божественность Христа, показывая нам в самом начале, что Христос стоит неизмеримо выше всех ветхозаветных Божьих пророков. Тот самый факт, что Бог Отец обратился к нам в Сыне, как сказано во втором стихе этой главы, ставит Христа выше всех ветхозаветных авторов, ибо откровение Божье было исполнено в нем. Христос исполняет весь Ветхий Завет, а Сам является последним и окончательным словом Бога к человеку. Так что сегодня Бог обращается к людям через Своего Сына, а буквально говорит нам в Сыне. То есть Он уже обратился к нам через Иисуса Христа. И если бы сейчас Он вдруг заговорил с нами с небес, Он лишь повторил бы нам все то, что уже было сказано ранее. Потому что, друзья мои, в лице Иисуса Христа мы получили последнее слово Бога к этому миру. «Через Господа Иисуса наш Бог в последние дни сии говорил нам». Давайте еще раз прочтем первые два стиха этой прекрасной главы. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». В этой главе, в нескольких совершенно бесподобных утверждениях, автор демонстрирует нам превосходство этого Сына. Более того, я уверен, что ни один из нас своим разумом не способен полностью охватить все это. Во-первых, мы читаем, что этого Сына Бог поставил наследником всего. Господь Иисус Христос является наследником всего сущего. И это поднимает один важный вопрос, о котором я хочу сказать несколько слов далее. В Евангелии от Иоанна, в третьем стихе первой главы, мы читаем «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Все творение принадлежит Ему, ибо Он сотворил все это, как нам говорится здесь. Но если все творение уже принадлежит Ему, как же Он может быть наследником всего? Что ж, Он пришел на эту землю и принял облик, присущий нам, людям. И тут мы должны вспомнить, что самый первый человек из расы людей в свое время получил власть над всем этим творением. Эта удивительная истина сообщается нам в книге «Бытие» всего лишь в нескольких словах, поэтому обычно мы не уделяем ей достаточного внимания. Но, тем не менее, за этой краткостью скрывается удивительнейшая истина. Когда Бог говорит в начале книги «Бытие», что Он поставил человека властвовать над всей землей, Бог вовсе не имеет в виду, что Он назначил Адама главным садовником, чтобы тот возделывал кусты роз или подрезал ветви на деревьях. Адам занимался вовсе не этим. Адам обладал настоящей властью, которая подразумевает контроль и управление. Все творение было подчинено ему. Я верю, что когда Адам хотел, чтобы в каком-то месте выпала роса, он мог просто сказать об этом, а когда ему хотелось, чтобы взошло солнце, он отдавал соответствующее распоряжение. Я думаю, что он по-настоящему управлял всей землей. Однако, когда Адам согрешил, он потерял возможность управлять. Но когда Господь Иисус пришел на эту землю, он стал обычным человеком. И тем не менее, он мог совершать чудеса, связанные со всеми сферами нашей жизни. Он мог
управлять человеческим телом. Он мог управлять природой. Он мог успокаивать бури, а также насыщать по несколько тысяч человек одновременно. То есть он восстановил все то, что некогда утратил Адам. Господь Иисус будет наследником всего, и в Писании нам сказано, что мы тоже являемся Божьими наследниками. В послании к римлянам, в 8 главе, в стихах 16 и 17, нам говорится, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. Сонаследник — это весьма интересное понятие. Оно вовсе не относится к равноправному наследнику. Позвольте мне привести вам иллюстрацию. Предположим, что кто-то из моих радиослушателей настолько проникся интересом к нашему служению, что решил включить нашу студию в свое завещание. Иногда название нашей студии фигурирует в завещании на правах равноправного наследника. Это значит, что в завещании написано, что какая-то часть наследства должна быть перечислена на наш счет в качестве исполнения последней воли покойного. Это наделяет нас равными правами со всеми остальными наследниками. Когда наследство поступает в наше распоряжение подобным образом, мы вправе распоряжаться им по своему усмотрению. Но если наша студия фигурирует в завещании на правах сонаследника, это значит, что кто-то другой распоряжается наследством. И именно он выделяет каждому из наследоприемников какую-то часть в надлежащее время. Что ж, Господь Иисус Христос является истинным и единственным наследником, а мы с вами не более чем его сонаследники. Он будет управлять всем и, может быть, поставит нас с вами управлять какой-то частью этой вселенной. Именно так мы являемся сонаследниками вместе со Христом. Мы имеем наследие. Наследие нетленное, чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для нас, как пишет апостол Петр в своем первом послании в первой главе в четвертом стихе. И мы обладаем этим наследием благодаря тому удивительному поступку, который Господь Иисус совершил для нас. Он восстановил то, что в свое время утратил Адам, и даже более того. Он сделал нас сонаследниками с самим собой. Христос — это тот, кто будет наследовать все. Насколько я знаю, ни один пророк в Ветхом Завете никогда не получал подобного обетования. Как видите, автор этого послания показывает нам, что Христос занимает положение выше любого пророка. Давайте еще раз прочтем второй стих. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Многие полагают, что слова «через которого и веки сотворил» относятся к созидательной работе Бога при сотворении мира, когда вначале Он сотворил небо и землю. Но на самом деле здесь идет речь вовсе не об этом. В этих словах подразумевается нечто большее, нежели тот факт, что Он является Творцом. В этих стихах заложена мысль, что Христос придает смысл и предназначение всему существующему в этом мире. Он является наследником, который формулирует программу будущего. Он сотворил века, наделяя смыслом все сущее в этом мире. Он не только сотворил все на свете, но и сотворил все это для определенной цели. Бог имел причины для всего того, что Он уже сделал, и сегодня у Него есть причины для того, что Он продолжает делать. Например, Бог сотворил человека и поселил его в Эдемском саду. Он дал человеку только одно единственное правило проживания в этом саду. Человек не должен был срывать плоды с определенного дерева.
Само по себе дерево не представляло для Адама ничего плохого или опасного. Просто это был Божий метод проверки человека, дабы убедиться, что человек будет повиноваться ему. То есть проблема была вовсе не в плодах, висевших на дереве, а в той семейной паре, которая жила на земле. И в этом испытании человек полностью и безвозвратно потерпел неудачу. У Бога есть план и предназначение для всего существующего на этом свете. Были и другие периоды, когда Бог испытывал человека. Например, было время, когда Он дал человеку закон Моисея. Опять-таки, это должно было стать проверкой послушания человека. Сегодня мы живем в эпоху благодати. Мы спасены благодатью, ибо никогда не могли бы спастись посредством закона. Во-первых, закон не предназначается для нашего времени, а во-вторых, мы все равно не смогли бы исполнить его. Мы просто не можем дотянуться до тех стандартов праведности, которые устанавливает для нас Бог. Каждому человеку должно быть вполне очевидно, что Бог не может спасти нас по нашим делам. Он не может спасти нас по нашим совершенным делам, потому что мы попросту не способны на совершенные дела. И точно так же Он не может спасти нас по несовершенным делам, потому что Его стандарты стоят значительно выше нашего несовершенства. Поэтому у Бога есть иной путь. И сегодня мы с вами спасены по благодати. Господь Иисус Христос является Творцом этой вселенной, у которой есть смысл и предназначение. В сегодняшнем мире существует совершенно нелепое и абсурдное представление, будто бы вся наша вселенная несется на бешеной скорости сквозь время и пространство, подобно автомобилю, лишившемуся своего водителя. Интересно, что когда у автомобиля нет водителя, обычно случается авария. И тем не менее, эта вселенная, согласно представлениям тех же самых ученых, уже миллиарды лет находится в таком состоянии и не испытывает от этого никакого дискомфорта. Каждое утро в совершенно определенное время восходит солнце. Оно безупречно точно в своем движении по небесной траектории. Также и Луна движется по весьма предсказуемой орбите. Кто-то из моих знакомых, который в свое время работал в космической программе и даже занимался отправкой на Луну летательных аппаратов, рассказывал, что все, что требовалось от инженеров, это правильно направить ракету. И тогда можно было не сомневаться, что Луна окажется в нужном месте, когда аппарат доберется до нее. То есть на небесные светила всегда можно положиться, зная, что они не поведут себя непредсказуемым образом. Движение Луны абсолютно предсказуемо. Мы живем вовсе не в какой-то безумной вселенной. У нее есть смысл и предназначение. А придает ей этот смысл и предназначение Господь Иисус Христос, о личности которого идет разговор далее. Прочтем 3 стих. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Этот Сын является сиянием славы. Сияние подразумевает ослепительный свет и блеск. Солнце, которое освещает нашу Солнечную систему, дает нам хорошую иллюстрацию этого факта. Мы никогда не узнали бы славу Солнца, просто смотря на него, потому что мы не можем смотреть прямо на Солнце. Если бы мы попытались, мы бы просто ослепли. Но от лучей Солнца мы получаем свет и тепло. Именно так мы узнаем о нем. Аналогичным образом мы можем узнать что-то о Боге посредством откровения, которое Он дал нам в Своем Сыне. Господь Иисус Христос — это сияние, которое мы видим.
Никто никогда не видел Бога. Но теперь мы знаем о нем через Иисуса Христа. Точно так же, как лучи солнца своим теплом и светом говорят нам о существовании этого светила, так же и Господь Иисус являет нам сегодня Бога. Он является образом ипостаси Его. Эта фраза «образ ипостаси» в греческом языке передается словом «характер», то есть отпечаток или оттиск, сделанный в каком-то твердом материале. От этого греческого слова происходит наше понятие «характер», то есть некие неизгладимые отличительные черты личности человека. Мы говорим, что Господь Иисус Христос является Божьим откровением, потому что Он и есть Бог. Он не просто какое-то подобие Бога, Он является точным образом Бога. И Павел говорит в послании к Колоссянам в 9 стихе 2 главы, что в нем обитает вся полнота божества телесно. Но кроме того, он держит все словом силы своей. Младенец Иисус, беспомощно лежавший на руках Марии в Вифлееме, мог одним своим словом прекратить существование всей этой вселенной. Он поддерживает все в этом мире словом своей силы. Он не только сотворил все своим словом, но и связывает все существующее вместе. Однако он не похож на мифических атлантов, которые пассивно держали землю. Он активно вовлечен в процесс поддерживания существования всего этого творения. Насколько мы можем видеть, эта задача, пожалуй, даже сложнее, чем сотворение всего существующего. Он поддерживает работу и работоспособность всего в этом мире. Вы никогда не задумывались о том, какая энергия требуется, чтобы не дать этому нашему распасться на части? Люди знают об этой энергии очень мало, но они успели узнать кое-что. Например, ученые научились работать с атомами, крошечными частичками этой вселенной. И когда они решили проблему расщепления атома, это дало в их руки колоссальную по своей величине энергию. Но кто заложил эту энергию в атом? Кто скрепляет все эти атомы вместе? Это Господь Иисус Христос. Он формулирует программу и цель. Он является личностью божества, и Он хранит и держит все. Он не только сотворил своим словом эту вселенную, но и держит все это вместе. И если бы Он дал всему существующему свободу, эта вселенная попросту развалилась бы на составляющие ее части без Его постоянного надзора. Это одна из тех удивительных задач, которые он исполняет сегодня. Но кроме этого, есть еще одна задача. Его главная задача, которая сводится к тому, что он совершил собою очищение грехов наших. Господь Иисус Христос совершил очищение наших грехов. Кстати сказать, упоминаемое здесь очищение является единственным признаваемым Библией чистилищем. И Господь прошел его за нас, а потому не существует никакого чистилища для всех тех, которые доверились Ему. Дело в том, что Он уже очистил наши грехи. Он уже заплатил цену положенного за эти грехи наказания. Это очищение было совершено благодаря тому, что Он сделал для нас с вами на Голгофе. И сегодня мы приняты Богом в возлюбленном. Тот, кто приходит ко Христу, получает полное искупление и полное прощение грехов. А сам Господь, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Фактически, эта фраза из третьего стиха представляет нам основную тему послания к евреям. Когда Господь Иисус возвратился к престолу Отца, Он получил славу и величие, которых не имел никогда прежде.
Сейчас на небесах есть нечто, чего там не было ни 2,5 тысячелетия тому назад, ни в вечности в прошлом, потому что теперь в славе находится человек, на руках и ногах которого остались следы от гвоздей, а в его боку виден шрам от нанесенной некогда раны. Эти следы видны даже на его прославленном теле, и когда мы увидим его, мы узнаем, что это он, именно благодаря всем этим отметинам. 2,5 тысячелетия тому назад он был только Богом, но сегодня он является и Богом, и человеком. Он воссел на престол величия, но это вовсе не значит, что он пребывает в праздности, отдыхая от своих трудов. Это слово лишь означает, что когда Господь совершил наше искупление, Он занял свое место на престоле, потому что Его главное дело было завершено. В точности тот же самый смысл имеет седьмой день в процессе сотворения мира. На седьмой день Бог почил. Неужели Он утомился? Нет, потому что сотворить эту вселенную не стоило Ему никаких усилий. Он почил, потому что все было завершено, и уже не было ничего, что ему еще предстояло сделать. Ни разу за все годы моей работы пастором мне не удавалось встать из-за своего письменного стола и отправиться домой с ощущением, что сделано все. Всегда оставались какие-то незавершенные дела, и даже сейчас мы могли бы убедиться в этом, посмотрев на письменный стол у меня в кабинете. Моя работа никогда не подходит к концу. Однако Христос воссел на своем престоле, потому что его труд искупления был завершен. Друзья мои, вы не можете ничего добавить к тому искуплению, которое Он уже совершил для вас на кресте. Он довел до конца наше искупление, и мы имеем полноту в нем». В послании к Колоссянам во 2 главе в 9 и 10 стихах нам сказано, что в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем мы обрели всю полноту, то есть все то, чего нам недоставало. И, пожалуй, самое главное, что в нем, в возлюбленном, мы приняты Богом. Это самое главное, что мы должны знать о нем.

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.